0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сава.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Гайд по воровству крема для стойкой эрекции показал один гость в магазинах в Серпухове. Значит, так
4: показал,
3: не делаем.
4: Как воровать, или как им пользоваться?
3: Там сняла камера видеонаблюдения. Что он, значит, делал? Полбанки выдавил себе в ладошку. Аккуратненько вот так вот.
4: Карман положил.
3: Перелил жидкость в салфеточку и спрятал в кармашек. И убежал. Ну, конечно, это все так разлилось. Ну, не как коряво, короче. По словам продавщицы, она успела как мужчину задержать. Его заставили заплатить почти 7 тысяч рублей за испорченный
4: табак. А он уже не мог, у него там процесс пошел.
3: Ну, говорит, у меня карточка пустая. И выбежал из магазина. Он пытался исправить положение.
4: Сказал, что...
3: Он позвонил, сказал, что я приду, я до 22:00 точно верну деньги.
5: Я закончу,
6: я приду. Только стойкая эрекция закончится и сразу.
3: И ничего не оплатил.
6: Да, конечно, он же когда совал вот это все в карман, оно там протекло. Ему, собственно, это и мешало бежать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауле 182 литера. И, ну а на посту Санька, что там?
2: Всем доброго утра. Ну, сейчас раньше всего просыпаются отдаленные районы. Широкая речка, там в районе Тенистой, выезд Суходольской, а также по Светлореченской уже перед объездной нагружаются. Затруднения в районе Дегенина, на Краснолесье, а также Амундсена, Краснолесье и Иванцовского. Плюс на юго-западе. Сегодня, кстати, более-менее быстро уходит трафик по Московской, чтобы не сглазить. Что касается движения в других районах, пока еще не стоит УКТУС, но добавляется со стороны Рощинской прям каждую минуту, поэтому уезжать там пораньше. Затруднений хватает вот в северной части города. У нас тут сложности на Шевской опять. В районе Красных Командиров и в районе Шевской фронтовых бригад, также в районе Турбинные по Космонавтов в сторону Уралмаша и в районе Бакинских комиссаров Кировградской до Уральских рабочих. А, кстати, еще написали про аварию, которая перед автомагистральной произошла на Донбасской. Да, возможно, этот участок действительно будет с серьезными затруднениями. В центре пока что нагружена улица Карла Либкнехта, ну, а проходная через весь центр. Напоминаю, что кое-где продолжаются дорожные работы напротив вокзала, например, или на Белинского, там раскопки в районе Атриума идут в сторону центра. Поэтому будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать свое мнение, поделиться опытом. Мы говорим об автомобилях. Ну и, конечно же, всех призываю. Все равно выезжайте пораньше, если вам нужно везде успеть, потому что буквально через час опять начнется. В некоторых участках еще идут дорожные работы, поэтому, пожалуйста, повнимательнее, ну и старайтесь пробок избегать, либо меняйте время выезда и так далее. 237-104 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь уже сейчас, линия свободна. Ать, сорвался. Успевайте, мы говорим об автомобилях, на автомобильные темы, различные популярные автомобильные вопросы, обсуждаемые конкретные машины тоже. Так что вперед. Просьба, я не знаю, кстати, вот успеют ли в некоторых участках доделать ремонт или нет, но просьба как-то поспешить. Хотелось бы успеть до зимы. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Александр, вы в курсе за машину Чинган Юниви?
2: Так и я ездил на ней. Больше 3 лет.
3: Скажите, пожалуйста, какая лучше? Полторашка или двушка?
2: Слушай, ну двушка, конечно, едет совсем по-другому. Ну что я тебе могу тут сказки рассказывать буду? Просто там такой ценник. А дома у них есть двушка на полном приводе, приколи. В общем, я скажу тебе так. Вот я, отъездив несколько лет на этой машине, искренне считаю, что... И полторахи в порядке. Вот 180 коней для этой платформы тоже норм. Поэтому, да, переплачивать есть за что, но для себя лично смысла покупки вот именно двухлитровой версии я не увидел. Но что касается, вот лучше бы заморочились на самом деле за тюнинг этого автомобиля. Потому что тюнингованных деталей, нормальных, я имею в виду, вот я за несколько лет эксплуатации так и не нашел. А вот эти вот все оранжевые обводки, лакированные вставки в передние губы, переделанная... Вот мне не очень понравилась, кстати, двухлитровая версия внешне, потому что переделана радиаторная решетка. Но такое себе. Выглядит уже не так прикольно, во-первых. Во-вторых, вот этот весь лак, он облупится, потому что в него камни полетят. Стандартные губы, которые у них идут внизу бампера, особенно переднего, и так страдают постоянно, потому что притираешься к бордюрам. Вот. Диски, кстати, коцаются. Диски под заказ, штука дорогая. Они черного цвета, если что. Ну, то есть, вот как-то вот с этими оранжевыми полосками, честно, выглядит дешево. Я в Красноярске видел оранжевую двухлитровую версию, прикинь. Вот она прям смотрелась бомбяо вообще. Но... Блин, за такие деньги я бы лучше взял, честно говоря, Юниэску с полным приводом на этих же буквально платформах собранную и спокойно бы себе катался. Кто хочет еще чуть подсэкономить, можно вообще Ламор взять, но его потом продать тяжелее. У Юнивишки есть неоспоримый плюс, огромный багажник. У меня туда влезало 2 хоккейных баула спокойно. И я туда велосипед без разбора засовывал. Для такого класса автомобилей это прям отлично. Сзади никакого особого опционала нет. Подогрев в первых версиях отсутствовал, потом появился. Да, вот эти модные штуки там с переключалкой труб выхлопных и так далее. Это, конечно, прикольно, но русификации надо, приложуху надо, еще кое-что надо. Ну, то есть вот как-то... И, конечно, сразу говорю, это низкий автомобиль. Меня трижды в этом году, я вот по зиме отъездил, что, собственно, и решил пересесть на платформу повыше, меня снимали из колеи во дворе.
3: Понял, понял.
2: То есть, если ты живешь во дворах, там, а-ля, там, я не знаю, Широкая речка или еще где-то, где узкие проезды и не чистят, сразу предупреждаю, эта машина садится на пузо быстро. Но при этом это один из немногих вообще китайских автомобилей, которые прям держатся за дорогу, и вот идет она прям очень неплохо для своего класса и своих денег. Мне понравилось.
3: Понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Доброго. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир, поэтому звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Кто на связи? Алло. Алло.
4: Алло, Александр.
2: Да, привет.
4: Доброе утро. Подскажи, мне интересует зимняя резина на машину Тига 9.
2: Угу.
4: Что посоветуешь? Вот у меня есть в голове такое Линклон понятие.
2: Угу.
4: Nexon есть, Данлоп и Icon характер 8, ну, Нордман 8.
2: Ну, понятно. Ну, Нордман, и мы понимаем, там хоть как его назови, хоть Icon, хоть, я не знаю, хоть как угодно, все равно это Нордман. Значит, что касается резины, смотри по деньгам и по своей езде. Я не вижу смысла упираться в какие-то супер характеристики, если ты большую часть времени проводишь на асфальте. Подбор покрышек, шипованные и не шипованные, должен состоять из трех вещей. Первое – вес автомобиля, тип привода и манера вождения. Если это Тига 9, то там вес достаточно приличный, можно и липучку себе позволить, она намного комфортнее, интереснее, но еще надо учитывать время твоего выезда. Если ты по ночам и по трассе часто ездишь, тут 50 на 50, как тебе будет удобнее. Если ты до этого липучку не эксплуатировал, придется приучать себя. Но по сути, для таких вот автомобилей, наверное, это самый рабочий вариант. Вот. Что касается липучки, китайцы сейчас тоже начали выпускать. Не все направления хвалят. Те, которые хвалят, подорожали за последних два сезона достаточно серьезно. И сказать, что там тот же «Триангл» был бы уже доступен, я не могу. Потому что, ну, извините, это не самая доступная покрышка, тем более азиатского производства. Вот. Из того, что ты перечислил, на данлапах, если мы шипы рассматриваем, у меня был опыт вождения один сезон, я их потом продал, потому что из них повылетали шипы. Из Гисловеда плюс-минус такая же история была. Что касается Нордмана, не юзал. Точно не знаю. На тестах они себя неплохо показали, нормально. Но с точки зрения вот своей цены и размера, у тебя же там еще размер приличный.
4: 19-й.
2: Ну, 19-й это еще маленький, там же до 21-го, по-моему, возможно.
4: Ну нет, там 20-й предел идет по заводу.
2: Ну, в общем, если на 19-х покрышках ты потратишь за зимнее колесо в районе там 25 тысяч за покрышку, это будет норм. К сожалению, реалии таковы. Ты уже входишь потихоньку в сезон, цен маленьких не будет.
4: Понятно. Ну, у меня вот Геландер был на Мазде. Mm. Я откатал 10 лет. До шипового, конечно, один раз сам уже.
2: Ну, сейчас, видишь, как бы у меня нет гарантии, что ты проездишь так долго. Обычно 2-3 сезона.
4: Понятно.
2: Вот.
4: Ладно, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи в выборе. Да, следующий звонок будет заключительным. Прям быстрый вопрос, быстрый ответ. 237-104. Вы можете дозвониться. Если хочется что-то добавить к нашему обсуждению, добро пожаловать. Алло. Алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Да, привет, слушаю.
5: Очень сильно интересует новая, ну как новая, машина Chevrolet Trax. Начали вроде выпускать с 23-го вроде года. Uh-huh. 1.2, автомат. Вот что вы про них скажете? Они трехцилиндровые. Прям очень интересно про них услышать.
2: Ну, трекер ты имеешь в виду, который?
5: Да, да.
2: Трекер. Ну, трекеры, маленький кроссовер такой.
5: Да, да.
2: Ну, они до этого тоже выпускались. Ладно, давай так. Вот,
5: другого поколения.
2: Да, вот все, что касается, все, что касается трехцилиндровых моторов, у меня всегда вопросов много. У них же там дома еще и литровые сейчас есть, по-моему, с 19-го года. Там и полторашки в 180 лошадей. Вот это, наверное, полторашка в 180, она самая интересная. Но сколько проживет там вариатор, гарантии нет. Мне не понравилось, как она подпрыгивает. Этот класс автомобилей страдает лягушачьей болезнью. И если ты не привык, и привык там проезжать неровности как-то плавно, там еще что-то, у тебя будет неприятное разочарование. И, наверное, я бы не рекомендовал тем, кто хочет купить себе автомобиль простой, продажи, и в эксплуатации, с доступными запчастями и так далее. Вот тут у меня вопросы есть. Что там под заказ? Надо сразу пробивать на берегу. Что конкретно там может пострадать? Потому что я в своем опыте имею подтирание соплей за GM-ом. И могу тебе сказать, что политика партии не изменилась у них. Все так же приходится эти сопли дотирать. А за свой счет на вторичном рынке, плюс когда у тебя еще дефицит, там какие-то уходы, санкции и так далее, ну как-то это все так иллюзорно. Машинка-то красивая, интересный кроссовер. Да, пусть небольшой, но в городских условиях вполне адекватный. Тем более, что... Но против CHR у Toyota не то пальто.
5: Все, понял вас. Спасибо большое.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Благодарю, друзья, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
3: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация, восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
10: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
11: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
12: Не оферта. Подробности официально водителя Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир, продавцов, консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
13: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
14: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
13: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
15: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
17: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
18: Не оферта, предложение ограничено.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: Дорогие друзья, пришло время наиграться с вами. 237-104. Вы можете дозвониться. У нас приготовлены 4 подсказки. Минута для того, чтобы вы задали правильные вопросы, поэтому уже сейчас набирайте.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Тяжело вам после замужества фраза «мужских» дается. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Привет.
3: Потише.
0: Как зовут?
4: Олег зовут. Доброе утро.
0: Привет,
3: Доброе. Олег, потише.
4: Делаю.
0: Молодец.
3: Олега, а ты есть костюм классический у тебя?
4: Нету.
5: Ну, надо исправляться.
4: Ну, где-то со свадьбы, может, валяется.
5: Его уж, наверное, моль съела, или моль в нем женилась.
3: Сколько лет назад это было?
4: Да, не так давно, пару лет назад.
3: Ну, за
0: пару-то. Уже валяется.
3: За пару-то лет, что ты?
0: Конечно, все.
3: Вот есть возможность у тебя выиграть ценный подарок, может, костюм обновить или аксессуар какой-нибудь.
0: Может, рубашечку купить, да?
3: Ну, сейчас мы тебе дадим 4 подсказки. Будет минута, чтобы задать вопросы. Надо догадаться, какой предмет у нас на уме. Погнали.
5: Лично меня всегда веселит, когда эта штука есть на трусиках.
0: Ну, я люблю, когда там лежат деньги в этой штуке.
2: А я использую этот предмет, когда у меня нет перчаток.
3: А он бывает и снаружи, и внутри. Так что давай, время пошло. Вопросы.
4: Карман.
3: Молодец!
0: Конечно!
3: Молодец!
2: По-любому тебя трусики навели на это, да?
5: На деньги, скорее всего.
0: Да, мы поздравляем тебя, Олег. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Сейчас, Олег, планируй траты. Кричи катапульты и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Памятная Лена.
1: Это... Проспект Федерации. Проект.
2: Это онлайн ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
3: Ой. Ты рассада, я петрушка. Я морщины, ты старушка. Я слова, а ты болтушка.
4: Ой. Лина. Это я.
5: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Такие новости тут пришли, оказывается, Надежда Михалкова, ну это актриса, тайно вышла замуж за губернатора ХМАО. Руслана Кухорука даже успела дочь родить, а мы вот и сидим.
6: Это за какое время?
5: Ну, за какое
0: время? Вчера! Долго же мы спали с вами.
5: Катей назвали, уже все, там уже крестили.
7: Прям такая новость, ну вышла и вышла замуж.
5: Ну не знаю, вот еще недавно она беспринципной же она играет, она из ролей вообще... Где она беременна, когда успела, родила, что-то...
7: Так эти беспринципные снимались, чёрт знает, когда.
6: Конечно, 2 года назад.
5: Ладно, ну слушай...
7: Еще бы сватов вспомнил.
0: Но мы радуемся за нее или что, я не понял?
5: Да все радуемся.
7: Мы за всех радуемся, кто вышел замуж, нарожал, там все молодцы.
6: Она мне не нравится.
5: Вообще не нравится, как актриса.
7: Ну вот и не выйдешь за нее замуж. Что, вот прям проблема какая.
5: Еще вот тоже неожиданность от Сильвестра Сталлоне. Он, значит, признался, что пытался выкупить первый фильм о Рэмбо, чтобы навсегда его уничтожить. Настолько это было ужасно.
0: То есть то, что он в 18+ фильмах снимался, его не смущало.
5: Нет, да.
7: Итальянский жеребец был.
5: Это мы не удаляем.
7: А вот Рэмбо «Первая кровь», значит...
5: Он рассказывает, что когда мы с агентом, впервые увидели вот на черновом монтаже, агента стошнило.
0: Значит, фильм хороший.
5: Настолько это было ужасно. И это был вот сам Сталлоне, это был 11-й актер, кому предложили эту роль. На самом деле предлагали Дастину Хоффману, Роберту Де Ниро, Майклу Дугласу. Никто не соглашался, но после «Жеребца» вот этот согласился Сталлоне, что бы не взяться. Но настолько это было плохо, что он даже купил, пытался собрать деньги, выкупить права, чтобы сжечь этот материал. Представляете?
0: Вот мы сейчас, он, видимо, про торренты еще не знает. Надо загадать будет в монтаже.
5: В итоге он настоял на сокращении лент. Видимо, там было столько много нелицеприятных эпизодов или что. 3 часа должен был идти фильм.
7: Ой-ой.
5: Да,
7: сократили
5: до, сократили до 89 минут, вырезав многие сцены с его участием. Сейчас было бы это, конечно, очень забавно посмотреть.
6: Угу. Вот. Но вырезанные сцены, мне кажется, когда-то...
7: Конечно, они хранят их где-то.
5: Да, да, да.
7: Они не уходят просто так, они там на бобинках
5: лежат. А еще выяснилось...
7: Не, ну, подождите, давайте вот честно, чего он взъелся на этот, господи, прости...
5: Это фильм, кстати, который ему вообще всю известность принес, и популярность,
7: да.
5: И все-все-все.
7: «Рэмбо. Первая кровь», это, на мой взгляд, она на самом деле более интересная чисто психологически. У них же там была проблема с возвращением ветеранов домой.
5: Mm-hmm,
7: то
5: да,
7: есть,
5: конечно.
7: Как бы, вот, и он весь такой,
5: тема,
7: как боевая машина, привыкший воевать, а вот тут попадает, типа, в жизнь, и начинается у них вот эта заруба. Тут просто как бы дальше вот это развитие, оно было абсолютно лишним, там, где они воевали потом. Вот этот «Рэмбо 4» ему за него не стрёмно вообще?
5: Вот это мы не знаем, не смотрели.
7: Я-то
6: только
7: смотрел.
6: За первого.
7: Я-то смотрел. Уже как бы, дорогой Силя, есть что постремнее у тебя в творчестве вообще?
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Реклама. Июль-авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
13: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
14: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация.

0: Це на сайті наш.дом.рф. Вибирає квартиру, переходи к практике.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
4: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
5: Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Объедение эти пельмени. Сочные мясо, тонкое тесто.
10: Объединяет все поколения.
11: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
12: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
17: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
18: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defisgd.ru.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
20: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
8: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов-консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
21: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. И прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра И. Ну а на посту Санька находится. Давай расскажи, как там обстоят дела.
2: Доброе утро. Начнем с Уралмаша. Ладно, хоть заезд пышмы не стоит, но вот на выезде подкапливается народ в районе Победы и до фронтовых бригад. По космонавтов пробка примыкающей улицы тоже. Шевская практически вся стоит на выезд с Эльмаша до фронтовых бригад. Проблемы есть и на старых большевиков. Первый километр, включая Челюскинцев, в направлении вокзала тоже стоят. Там идут работы, там делают островок. И все это, в общем, я надеюсь, успеют доделать в этом году, но привокзальную площадь будут доделывать еще до следующего года. Проблемы на, получается, Донбасской и автомагистральной плавно перекочевывают в пробку на Бибелево-Тульскую. Проблемы также на Черепаново и Стрелочников. Затруднение движения перед Готвальдом в оба направления. Затруднено движение на Визбульваре. В сторону центра серьезно по Татищево. Затруднено движение также на Репино и Крауле в районе стадиона. Репино еще стоит в районе университета связи. Выезд широкой речки перед объездной стоит. В сторону Мичуринского стоит Суходольская. Стоит также выезд с Академа Сахарова, Дегенина и Краснолесья. А также улица Амундсена в районе Концовского. Объездная. Тут пробка резко выросла со стороны Московской. Вся Московская через юго-запад тоже встала. Затруднение со стороны Кольца перед этим же светофором. Затруднение также на машины. По Белинского чуть более-менее нормально. В районе Генеральской ДТП тут по Малышево проблемы из центра и в центр начинаются. Старый сибирский тракт стоит под Калину со стороны Декабристов. Затруднено движение уже в центре тоже по Ленина. По 8 марта тоже плотность высока в районе Рубина. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, господа. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Мы про автомобили говорим. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Александр. Александр, хотел бы поделиться мнением по гибриду EX5 EMI. Вот, уже 3 месяца как бы юзаю, владею. Вот, и ваши отзывы слушал. Ну, что хочу сказать. Гибрид – это выход, это классно. Если с вами соглашусь, имеется своя станция зарядки. Вот, я живу как бы за городом, и есть возможность заряжаться, поэтому езжу. За 3 месяца расход топлива у меня бензина 0,7 литра на сотку. То есть я практически его не трачу. Вот. А так, конечно, если нет возможности заряжаться, то гибрид...
2: Пропадаешь немножко. А, слушай, скажи мне, пожалуйста, а у тебя дилерская машина или... Ну, жаль, что прервалось все. Ладно, хотел еще пораспрашивать. Да, спасибо большое за высказывание, за то, что поделились опытом. Я всегда благодарен за то, что наши люди говорят. Для кого-то действительно это прям вариант и выход из положения. Это действительно современные, интересные автомобили. Два вопроса, когда разовьется инфраструктура. И второй вопрос, но он больше про будущее. Как все это будет утилизироваться, правда, вот мне интересно. Как с этим быть, когда батареи или установки сами по себе начнут устаревать, ломаться и так далее? Вот пока эти два вопроса для меня открыты. 237-104 – это прямой эфир, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение. Кто на связи, доброе утро. Алло.
4: Алло.
2: Да, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Вы в эфире, слушаем вас.
4: Хотел бы такой вопрос как бы обсудить, да, то есть касаемо штрафов. Меня Александр зовут. Знаете, лет там 5 назад, как бы, да, наматывал по 100 километров в день. Вот, штраф был 1, там, максимум 2 за год. Сейчас у меня десятки этих штрафов, как бы, да, езжу гораздо меньше, езжу еще аккуратней, да, то есть порой... камеры стоят там, где, ну, собственно, да, эти ограничения, они не нужны, по большому счету. Вот. Поэтому, ну, вот, тоже вопрос, как бы, да, ну, всему, как бы, есть предел, на мой взгляд.
2: Ну, а вот что хотел, такое? Как бы. Да, давай так, вот, положа руку на сердце, то, что за последние годы произошло, во-первых, везде повесили автоматизированные комплексы, они полноценно заработали. И здесь как бы то, что тебя раньше не штрафовали, это не значит, что ты не нарушал. Просто, скорее всего, эти нарушения оставались без наказания. И сейчас, когда тебя, как бы, мягко говоря, ловят, да, и присылают тебе письма счастья, ну, наверное, свидетельствует о том, что ты не стал меньше нарушать, может быть, даже и больше в каких-то моментах.
5: Да, вы понимаете, вот дело в том, что все-таки там вот, ну, в основном, как бы, да, там десятки штрафов за превышение скорости, да, вот это, сколько, ну, самое минимальное, там, 20-40 получается.
2: Ну-ну-ну.
5: Да? Вот, но как бы, да, где ты можешь ехать 60, стоит ограничение 40, как бы, да.
2: Но оно же не просто так там стоит, понимаешь?
5: Да, может... не совсем понятно, так, например, в сторону Челябинска едешь, 3 полосы в одну, 3 полосы в другую, ограничение 40.
2: Потому что там люди, выезжают, во-первых, во-вторых, скорее всего, есть примыкающие, в-третьих, там, скорее всего, есть какой-то населенный пункт, где люди часто шнырят. То есть не просто так знаки появляются, значит, на этом участке дороги проходили аварии, происходили, притом с жертвами. Скорее всего, это из-за этого сделано. Либо там какие-то предусмотренные ограничения в связи с тем, что может возникнуть ситуация из-за погоды или еще чем-то. Просто, видишь, как бы говорить о том, что, блин, понавесили знаков, на нас зарабатывают. Ну, честно, я не сторонник оправдывать нарушения от слова совсем. Мне тоже не нравится то, что там письма счастья летят в больших количествах там и так далее. Ну, не нарушай. Ну, что мешает тебе ехать 60 или 57, например? Что мешает? Ничего не мешает. Это у нас, ладно, еще такие не драконовские штрафы. У нас был один из водителей, он дальнобойщиком работает в Штатах. Он, наверное, слушает нас сейчас. Мы для него вечерняя передача. Ага. Так вот, он мне написал, какие у них штрафы для юрлица, потому что он юрлицо, и он владеет грузовиком-тягачом, и он ездит по всей стране у них, вдоль побережья. Так вот, там за пересечение сплошной линии, либо там за пересечение стоп-линии на светофоре, от $300 штраф. Ты когда-нибудь такой штраф вообще платил?
5: Да, нет,
2: ну вот, нет. О чем мы тогда стонем-то всей страной? Привыкли нарушать, привыкли ездить как попало, а сейчас камеры заработали, всем это все прилетает, и все такие: ой, а что это нас грабит? Никто вас не грабит, не нарушайте. Проблема-то одна, нарушаем, вот и все. Прилетел штраф, будь добр, плати. Что делать-то? Нет.
5: Ну, плачу. Как
2: ну, вот и я плачу, тоже, когда да. меня штрафуют, я плачу и не ною. Нарушил, да, извините, не прав. К сожалению, увы, бывает. Но хотелось бы, чтобы не было совсем. Вот и все. Поэтому я и говорю каждую передачу: пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения. Вот и все. Спасибо тебе большое за высказывание. Да, для кого-то может боль, а для кого-то может повод задуматься, изменить стиль вождения. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Тенет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации. На Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
12: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: Не оферта. Предложение ограничено.
14: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
15: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Что на свете всех милей?
13: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
13: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
14: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
17: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:51.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев, между прочим. Новости на радио «Пилот». Сейчас я вам все расскажу.
3: Все сплетни.
2: А вот вы сидите, ничего не знаете, а футболистам Урала футбольного запретили материться.
3: Первым делом.
1: Да. Наконец.
2: Главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран установил правила. Никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, он все понимает, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял.
3: Редиска,
2: возможно, поэтому...
3: Вот это...
2: Да, Урал поднялся в турнирной таблице на второе место. Автомобилисту, может быть, тоже нужно какую-то традицию перенять и тоже поднимутся.
3: Нельзя ни пить, ни материться теперь, все.
1: Ну,
2: на футболе нельзя.
1: Подожди.
3: Да ладно,
1: на поле.
2: А поле в раздевалке нельзя.
1: Но нам же так же говорят, уберите срачи, все, и будет нормально.
3: А что вы не убираете?

0: Копилочка у меня на вас.
1: 99 рублей за квадрат.
0: Нейросети делают такое, что, мягко говоря, тяжело отличить.
2: Про контент 18+, или в принципе?
0: Да нет, я больше к тому, что это сейчас сильно используется в различных отраслях творчества. То есть это и визуал, это и аудио, и так далее. Очень много. Не хватает везде пометок, чтобы люди не велись.
3: А вот, кстати, в Европе уже стали запрещать носить эти ИИ-очки в общественных местах. Я только недавно
2: приехала. Которые снимают на камеру.
3: Раньше, знаешь, вот такая, хочешь быть умницей, надела очки. Вот. А сейчас очки действительно настолько умные, ты просто нажимаешь на кнопку. Но там есть, там ты нажимаешь на эту кнопку съемки.
2: Да, да.
3: Там снимает и записывает и звук, и видео, и все. Причем
2: я один раз так с коллегой пообщался, такого наговорил ему, а потом оказалось, что на нем такие очки.
3: Там видно, что это вот там зажигается такой огонек, и это можно разглядеть.
2: Вот я не обратил
3: действительно.
2: Внимания.
3: Да-да-да. Но я тоже
2: про
3: вас не обратила
2: рассказал
3: внимания.
2: Ему, а он
3: я
2: теперь все
3: у своей
2: записал.
3: Приятельницы такое увидела. Это классно, когда ты блогер, допустим, и снимаешь, не знаю, еду.
4: Я
3: там
4: тут
3: еще
4: видела,
3: что-то.
4: Как пилоты самолетов снимают,
3: да,
4: на эти
3: это
4: очки.
3: Так красиво.
2: Мне чаще
3: просто
2: попадаются, когда пранки
3: вещей
2: снимают на эти очки.
3: Да, на самом деле, конечно, там можно все что угодно снимать. Я вот, если...
2: А вот 18+, что-то пока не попалось.
0: За это статья. А я помню, у меня были в конце 90-х эти очки с такими шарами, такие глазища, помнишь, такие?
3: Да-да-да.
0: Как будто у тебя минус 25.
2: Очки надо?
0: Да-да, и это еще, и были такие, у которых
3: на
0: пружинах такие.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот. Информация на правах рекламы.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
3: Объединяет все поколения.
4: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать. Брать приехали в автобан «Березовский».
8: Черри, LG, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: пытались оторваться от наших людей.
1: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:30 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООН. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Карауля 182 литера. И Санек, как ты там? Рассказывай, что на дорогах.
2: Так, доброе утро, дорогие друзья. К этому времени уже часть пробок успокоилась. В некоторых местах еще пока нет. Серафима Дерябина и Шаумяна. Там, ну вот, кроме как... Со стороны Репина, наверное, пробки нет, а так везде пробки в этом. Светофор такой особенный, что со стороны ВИЗа подросло сейчас, что на Шаумянова оба направления. Затруднения в движении также на Московской. Перевалили за Московскую горку после Радищева до Дворца молодежи. Традиционно уже стоит Челюскинцев в районе вокзала и из-за этого подстаивает первый километр космонавтов. Также пробка по Шевской продолжается перед фронтовых бригад ее начала и до практически кладбища. Там в сторону промышленного проезда придется стоять. Также проблемки есть в районе Донбасской автомагистральной Бебеля в направлении Таватуйской. И затруднения в движении продолжаются на этом участке. Старый Сибирский тракт в направлении Калины в половину меньше пробка стала. На Машинной в направлении Фурманова-Ткачей авария. Возможно, будут осложнения. По Белинского чуть плотнее трафик стал после Щерса. Но в любом случае, ребята, едет, слава богу. Главное, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: шоу на Радиопилот.
1: Доброе утро. 9:35 в Екатеринбурге.
2: Всем доброго утра. И сейчас вы можете воспользоваться нашей онлайн-трансляцией для того, чтобы выиграть призы. Ваша задача — открыть сайт pilotfm.ru. На главной странице ткнуть надпись «Смотреть». Угу. Видите две картинки, но расшифровать, наверное, очень несложно. Дозванивайтесь по телефону 237-104 и произносите то, что вот вы расшифровали.
1: Спонсор конкурса ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток Березовский».
2: Так, кто на связи? Нас, да, доброе утро.
1: Нет,
2: сорвался. Ребята, надо смотреть, а мы доступны в трансляции в телефонах, в планшетах, ноутбуках, стационарных компах, поэтому вот прямо сейчас открывайте, слева направо можно прямо расшифровывать две несложных картинки, которые вы сможете разглядеть, если что, привлекайте третьих лиц.
1: У нас хороший подарок, мы набор автомобилиста разыгрываем. О, алло.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя, Паш? Давай тогда быстренько к делу. Что видишь?
3: Скидочки в октябре.
2: Молодец, абсолютно верно.
4: Прямо скидочки. Да. В октябре официальный дилер АЦ «Восток» предлагает скидочки на весь модельный ряд автомобилей «Чинган». Мы тебя поздравляем, ты получаешь наборчик автомобилиста от автоцентра «Восток Березовский». Да. Ну, раз уж у нас все так, видишь.
2: Пашечка, кричи катапульта. Давай, 3-4.
3: Катапульта!
0: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Пилот FM.
3: Реклама.
0: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
4: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
13: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас будут новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компании «Гребец».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В Свердловской области 7 октября, то есть уже завтра, будут проверять систему оповещения. Проверка будет плановая, так что не пугайтесь, в регионе планируют включить сирены и громкоговорители. Сигналы будут звучать во время испытания системы оповещения, ну и эфир телеканалов тоже на время прервут.
0: А что за испытание? У нас же, когда происходит какая-то опасность, это все работает?
2: Ну, или... тут, я так понимаю, будут другие немного оповещения, когда плановая проверка.
0: Где более проходит. Четко будет слышно, что говорят в громкогователе, потому
3: вот
0: что так непонятно.
3: Да, в это воскресенье у нас у школы был тоже какой-то громко... Что-то говорили, что-то пытались... Ничего не понятно.
2: Может быть, это ты одна слышала голоса?
3: Нет, конечно же, мы шли там с мужем.
1: Мне кажется, там орал кто-то срочно в школу!
3: Нет, кто-то что-то говорил.
0: Причем иногда в эти громкоговорители даже говорят сообщения от РЧС на тему погоды.
3: Да, не слов. Слово непонятно.
2: Ну, возможно, это про погоду и было.
3: Да, возможно.
2: Нужна расшифровочка, как говорится. А россияне стали чаще страдать фантомными болезнями из-за тревожности. Вы заметили, что с приходом осени стало слишком много тревожности? А, в общем, молодые пациенты жалуются на температуру до 37,5, боли, спазмы в желудке, проблемы с кожей, но обследование не выявляет никаких физических причин. Врачи связывают часть таких случаев с психосоматикой, расстройствами и направляют пациентов к психотерапевту.
1: Правильно.
2: В моем детстве это называлось просто воспаление хитрости. И отправляли на ремень.
3: Так температура не поднимается.
2: Ну, психосоматика может быть.
0: Ты можешь сама себя довести до температуры 37.
2: Да. А в Польше...
0: Хочешь, я тебя доведу?
2: Новый конкурс доведели до 37,5. А в Польше дроны начали ловить водителей, которые моргают фарами встречки, предупреждая о постах ДПС. Специальный полицейский квадрокоптер фиксирует всех моргнувших, а дальше их поджидает еще один пост, где каждого штрафуют, ну, переводя на наши деньги, примерно на 5000 рублей.
0: Может, у меня рука дрогнула?
1: Не.
2: Это они сразу замечают.
3: У нас же раньше тоже такое всегда было.
1: Неправильное пользование светительными приборами.
3: Предупреждали.

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. На радио «Пилот 10.10». Начинаем музыкальный конкурс. Называется он «Секундомер». Его спонсор ИП «Буткевич Константин Сергеевич», клубный поселок бизнес-класса «Адажио».
3: На связи у нас Ольга. Домом занимается. Ольга, привет.
2: Что ты с ним делаешь, с этим домом?
4: Доброе утро.
3: Оль, а что это, не ты работаешь? Его... Ты, в смысле, в декрете?
4: Ну, нет, я, в смысле, уволилась и пока...
3: Пока решила... Пока...
2: Счастливая, отчаянная,
3: слушай,
2: домохозяйка.
3: А решила поменять род деятельности или что?
4: Решила поменять компанию.
3: Вот оно что.
5: Домашняя теперь у тебя компания.
2: А кто ты по образованию?
3: Ну, или по профессии?
4: Менеджер. Ну, вообще работала в продажах.
3: И что продавала?
4: По продажам.
3: Mm-hmm. Ну, что продавал-то?
4: Готовые изделия продавали из керамики, из стекла.
3: Прикольно. Есть что-нибудь интересное из Богдановичевского завода фарфорового?
4: Нет, у нас фарфора не было.
3: Понятно. Жалко. Слушай, ну, если ты решила поменять, мы тебе можем только удачи пожелать. Главное, чтобы тебе все это нравилось. У нас же есть песня, которая нравилась и нравится многим. Мы тебе приготовили 10 секунд из этой песни, знаковых. Одну можешь выбрать. Какую по счету из наших 10 ты возьмешь?
4: Давайте... Седьмую.
3: Она для тебя прозвучит трижды. Надо будет сказать, кто поет и как называется песня. Итак, первая попытка. Поехали.
6: Чего не нравится.
5: Ой.
3: Вторая попытка.
6: Чего не нравится.
3: И третья.
6: Чего не нравится.
2: Ну и чего не нравится нам? Давай, говори.
4: Скажи, красавица.
5: Да.
2: А кто исполняет?
3: Блин, это...
4: Два?
2: Да, да, фактор 2.
3: Молодец! Я бы в жизни не вспомнил вот это название «Фактор 2». Ты умница.
5: А они сейчас снова ездят с концертами вот такими групповыми.
2: У них теперь, да, эпоха нулевых. На смену 90-м нулевые пришли. Там и Серега, и Бьянка, и «Фактор 2» в том числе.
6: Красавица, чего не нравится, пойми, ведь я...
5: Такие блатные, да, такие дворовые песни.

0: песни.
1: Ну да, такие под восьмерочку. Что, мы тебя поздравляем. У нас есть на выбор несколько призов. Ты можешь сходить на спектакль «Сказка мамы козы». Это в театр кукол 16 октября. Есть билеты в этот музей изобразительных искусств. Есть сертификат в аквапарк Лим-Попо на 1000 рублей. Выберешь сама. Сейчас кричи катапульта. 3-4.
2: Катапульта?
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это Водажио от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями, это Водажио от Финогрупп. Водажио – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finogrupp.ru.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Слышь, ты что такая дерзкая, а?
2: Дурные манеры полезны для здоровья. А?
3: Лина. Это я.
2: Хорошие еще полезнее. 10 часов 20 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Слушайте, он практически все наши медиа местные написали о бренде, который произвел фурор в Париже на неделе моды. И в правительстве даже отметили. Замгубернатора. Все следят за модными показами. Особенно то, что было 4 октября. Это случилось. Наш модный дом Too Much показал Шангрила Пари в одном из самых знаковых модных адресов Парижа. Показал свою коллекцию. Это просто невероятный откутюр. 40 образов, 110 изделий. Полгода они работали просто круглосуточно. Была просто невероятная работа проделана. И там приехали клиентки, то есть показывали не профессиональные модели, а обычные клиентки модного дома. Они, конечно, просто красотки. Ну и...
4: Да, у меня сама... там знакомые были. Да, я посмотрел с удовольствием.
2: Прекрасная, но, какая красивая коллекция.
4: Это действительно неплохая коллекция. Она это такая больше кутюр. Классическая.
2: Конечно, да. И вот Анна Паначева, она основатель, дизайнер модного дома, безумно крутая. Вера Барышева — это дизайнер, креативный директор, тоже я с ней лично знакома, тоже, ну, в общем, Париж засчитан. Все.
5: Ну что, повысились продажи, узнаваемость
2: да.
5: бренда?
2: Ну, я думаю, да. А вообще, они сначала изначально засветились на Московской неделе моды в прошлом году, их тогда позвали в Канны, их позвали еще, и в Нью-Йорк их позвали. И вот они вот в Париже, и дальше, я думаю, там вообще путь просто невероятный. А вот Оксана Самойлова напакостила в Париже на
5: да
2: неделе моды.
5: Да бессовестная она.
2: Завирусилась видео.
4: Она хоть убрала за собой?
2: А, завирусилась видео.
4: Все жду.
2: Да, где она приклеивает жвачку, достает из рта и приклеивает жвачку под кресло на
5: это
2: показе.
5: Что за неделя моды
2: на
5: такая?
2: На показе Гуччи. Ну, Оксана, ну...
5: Ой-ой-ой. Джигана на тебя нет, хочется сказать, да?
2: Да. А в
4: Финляндии... С кем поведешься, знаешь?
2: Да, не говори. А в Финляндии, значит, русский след. Везде русский след. Ой-ой-ой. И вот на неделе моды в Париже и в Финляндии. Значит, ой-ой-ой. Несколько политиков так. сообщили о странных проникновениях в их дома.
4: В них?
5: Пока в дома.
2: Значит, неизвестные якобы ходили по их домам, оставляли двери открытыми, свет включенным, туалеты использованными не смывали. И часть депутатов финских допускает, что это Россия, это русские. Ходили, ходят по их домам, не закрывают, не выключают за собой свет, не смывают, двери не закрывают.
5: Русские барабашки, наверное.
2: Да, и полиция Хельсинки проверяет почти 2 десятка подобных случаев.
4: Когда наши спецагенты поперлись к ним в дома,
2: да,
4: прошлись.
2: Да, они смыли за собой.
5: Прям... Знаменитые агенты 00, да?
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
12: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
13: Операция.
14: Реабилитация.
13: Восстановление.
14: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
13: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
14: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
13: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdefisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
1: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:30 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро. К этому времени дороги подсыхают, что касается движения. Тоже как бы вот эти струи автомобильного движения пересохли. В основном и целом все очень-очень прилично. Единственное, сейчас в районе Амундсена объездной авария. Возможно, трафик сильно вырастет, особенно со стороны Московской. Затруднения остаются в районе Восточной Декабристов со стороны парка и на Старом Сибирском тракте под Калину. Затруднения сейчас, ну, не глобальные, но все-таки есть от Гагарина в направлении Мира по Малышево, в районе Восточной Первомайской, в районе Карла Либкнехта Ленина и в районе вокзала. Там вот на Челюскинцев съезд в сторону вокзала с космонавтов Челюскинцев не очень приятный. Делают этот островок. Надеюсь, доделают. Значит, затруднения еще остаются на Турбинной перед космонавтов. Вот пока, в принципе, да, такие прям оживленные участки все. Главное, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер И.

0: катапульта.
1: У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
2: Вечеринка.
1: Вечеринка.
3: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Они к нам, а мы тут уже.
3: На радиопилот.
4: А мы тут уже, 10:38 в Екатеринбурге.
5: Итак, принимаем звонки. Ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопрос автомобильный. Ну и, конечно, ваша задача выбрать правильный вариант, чтобы получить ценный подарок.
4: Спонсор конкурса ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург Юг».
5: Принимаем звонки по номеру 237-104. Линия свободна. Звоните прямо сейчас. Интересный исторический вопрос. В том числе о рекордах.
6: Вспоминаем.
5: Да, кто на связи? Алло.
4: Алло, привет.
7: Да, добрый день.
5: Как зовут тебя?
7: Степан.
5: Степан, известна ли тебе такая модель Toyota Highlander?
7: Да.
5: Так вот, есть такой факт интересный. Американец Марк Миллер. Он проехал на Хайлендере 1,6 миллиона километров. Боже, притом на оригинальном моторе.
6: Обалдеть.
5: В 22-м году во время наводнения автомобиль был потерян. Так вот, что ему сделала компания-то? Что, как? Как она, его порадовала?
6: Да, она подарила Миллеру новый Хайлендер, оплатила ему курс психотерапии или прислала ему снаряжение для подводного плавания. Мол, ищи свою малышку.
4: Ну, очень сложный вопрос.
5: Ну, очень сложный.
7: Снаряжение, конечно.
5: То есть ты считаешь, что ему акваланг подарили, сказали, вот плыви и ищи.
4: Там высалочку найдешь с ней, да, перетерешь.
6: Степ, ну-ка соберись. Вот ты.
7: Не-не, они оплатили ему курс психотерапии.
6: Да-да-да, отсыпали таблеточек.
5: Ты что, прямо издеваешься над нами?
6: Степ, ну так,
7: ладно,
6: соберись.
7: Первый ответ.
6: Это шутник, конечно. А какой первый?
7: Первый ответ-то, этот новый автомобиль.
6: Ну,
5: да,
6: и, конечно,
5: абсолютно
6: новый
5: правильно.
6: Подарили,
5: конечно.
6: Это было очень гуманно. Мы тебе тоже дарим за твои шуточки набор инструментов от Toyota Center Екатеринбург и Юг.
5: Ну ты шутник,
6: да,
5: конечно.
7: Ой, спасибо. Ну, надеюсь, вы не шутите, надеюсь.
5: Конечно, там одни отвертки. Мы тебе подарим с удовольствием. Давай, кричи катапульта. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
3: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
11: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
10: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
13: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
14: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Новость, после которой у меня плюс одна фобия в копилку. Житель Екатеринбурга потерял 180 тысяч рублей после сбоя банкомата. Мужчину зовут Денис, якобы вносил наличные на карту свою через банкомат где-то на улице 8 марта. Устройство приняло всю сумму наличных, а затем показало ошибку. Деньги не вернулись и на счет не поступили. Мужчина сразу обратился в банк, но там сроки рассмотрения такой заявки на возврат уже несколько раз переносили. Каждый раз, когда вносишь наличные в банкомат, кажется, что сейчас он их либо скушает, либо где-то они там пропадут по пути.
1: Несите наличные в сберегательную кассу. Вот. Не, ну, просто

0: У меня у мобильного оператора почему-то появился значок 5G, но по факту все равно LTE. Я вот не понимаю, зачем этот 5G добавили красный оператор.
1: Платишь за этот значок, наверное.
0: А, там дополнительный тариф, наверное, считывается, да? А паспорт Аргентины теперь можно купить за 350 тысяч долларов, ну, в переводе на наши, примерно 30 миллионов рублей.
2: А зачем?
1: Любой паспорт?
0: А, нет, именно Аргентины. Страна первая в Южной Америке запускает программу гражданства через инвестиции. Вместо невозвратного взноса можно приобрести гособлигации на указанную сумму. Ну и фишка этого паспорта в том, что с ним почти во все страны можно без визы заезжать. Вот видимо, поэтому они и ввели его. Ну, в стране очень большие экономические проблемы, видимо, вот так поднимает экономику. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: О, специализированный застройщик Снар Девелопмент. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на snardevelopment.ru, город Екатеринбург.
8: Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями, холодными днями, бессонными ночами.
9: Климат-контроль катапульты.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Солнечно обещают на севере области, но не очень тепло. Ночами до минус 6 в Североуральске выведели. Днем плюс 3, плюс 5, облачность слабая. В Каменске тоже плюс 4, временами мокрый снег и ночами минус 3.
10: В Екатеринбурге сегодня будет облачно. Днем преимущественно будет без осадков. Температура воздуха плюс 4,6.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 340.
14: А напоследок я скажу.
11: Катапульта.
10: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Пришло время откланяться. Но сегодня вроде бы с утреца поливало, сейчас пока вроде нет. И обещают к выходным, что распогодится. Держим пальцы, а что в календаре?
15: Сегодня день рождения запрещена грамма, если что.
10: А, да?
15: 6 октября 2010 года появилось это приложение в App Store. А еще сегодня, все-таки сегодня Всемирный день жилища, я вас немножко обманула. И Всемирный день архитектуры и охраны мест обитания, это все сегодня. А по народному календарю, кстати, еще день российского сварщика.
1: Сварщики
15: самые богатые люди. Но... Вот, что касается денег, по народному календарю, сегодня Ирвида спорная, на Руси существовал обычай для этого дня, когда люди, у которых проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Судьбинушки.
1: Но поймают это... или не поймают?
15: Но это в то же время считалось и делом бесполезным, потому что все равно изменить ничего
1: денег-то нет.
15: Нежели богато.
0: Выгоднее открывать этот денежный коридор, да, рогатку раздвигать и все.
1: Не, ну да. Самое главное сесть и погадать. Это же.
0: Само собой.
1: Скажи мне, кукушка, сколько мне без денег жить осталось? Всем желаем, конечно, денежного процветания, здоровья, 3-4.
16: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
3: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
2: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
6: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. 3 балла показывает нам сервис Яндекс.Карты. Есть затруднения. На Халтурина придется постоять. От Кирова до Готвальда. Также небольшая пробка здесь у нас на Ленина. От Луначарского до Карла Либкнехта. На Восточной много машин от Куйбышева до Декабристов. Стоит также Первомайская, тоже от Карла Либкнехта до Луначарского. И на Объездной небольшая пробка от Громова до Амундсена. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41, район Вторчермет.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сегодня встречаемся там.
2: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
3: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и про...

Лед нормальный.

0: реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как правильно заходить в рабочий чат?
7: Из своей квартиры в центре.
8: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
7: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
9: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это Водажио от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажио от Финагрупп. Водажио – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажио.финагрупп.ру.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Аром.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Осень!
3: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
2: Так из Лимпопо. Всей семьей ездим.
4: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
2: а на горках!
4: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Скидки действительно до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба Терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А вот, кстати, в Европе уже стали запрещать носить эти ИИ-очки в общественных местах. Я только недавно...
4: Которые снимают на камеру.
3: Раньше, знаешь, вот такая, хочешь быть умницей, надела очки. Вот. А сейчас очки действительно настолько умные, ты просто нажимаешь на кнопку. Но там есть, ты нажимаешь на эту кнопку, ну, съемки.
4: Да.
3: Там снимает и записывает и звук, и видео, и все.
4: Причем я один раз так с коллегой пообщался, такого наговорил ему, а потом оказалось, что на нем такие очки.
3: А, там видно, что это вот там зажигается такой огонек, и это можно разглядеть.
4: Вот я не обратил
3: внимания. Да-да-да. Но я тоже
4: про
3: не обратила
4: рассказал
3: внимания.
4: Ему, а он
3: я у
4: записал.
3: Своей приятельницы такое видела. Это классно, когда ты блогер, допустим, и снимаешь, не знаю, еду.
5: Я
3: там
5: тут
3: еще
5: видела, как пилоты самолетов снимают на эти
3: это
5: очки.
3: Так красиво.
4: Мне чаще попадаются, когда пранки
3: вещей
4: снимают на эти очки.
3: Да, на самом деле, конечно, там можно все что угодно снимать. И я вот, если...
4: А вот 18+, что-то пока не попалось.
6: За это статья. А я помню, у меня были в конце 90-х эти очки с такими шарами, такие глазища, помнишь, такие?
3: Да.
6: Как будто у тебя минус 25.
4: Очки надо?
6: Да, да, и это еще, и были такие, у которых на пружинах такие.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Ворота FM. Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
3: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера объявили лауреатов по медицине, сегодня будут по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен лауреат Нобелевской премии мира. В Свердловской области с 7 по 9 октября прозвучат сирены и заводские гудки в рамках штабных учений по гражданской обороне. Мероприятия носят плановый характер, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге очередное ночное ограбление. Грабители-неудачники ворвались в салон красоты на Московской 77, проникли внутрь помещения, устроили погром. Все случилось примерно в час ночи. На кадрах видно, что двое с фонариками пытаются что-то найти на столе администратора, но ничего не нашли, ничего не украли, не смогли найти сейф с деньгами. Разбили входные двери, как и до этого в других местах. Полиция уже проводит проверку, пишет Ядин. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням Наутилуса Помпилиуса. Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробно о программе пишет «Коммерсант Урал». Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Сильную вспышку зафиксировали на Солнце. Об этом предупредили в Институте космических исследований Российской академии.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Объедение эти пельмени! Сочные мясо. Мясо, тонкое тесто.
6: Объединяет все поколения.
7: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
2: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
3: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках.
3: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
5: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На Радио Пилот.
10: Полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити на Умельцев 2.
11: Информация на правах рекламы.
12: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
13: Lucky Motors.
14: Нон-стоп.
15: Полчаса музыки нон-стоп.
14: Нон-стоп.
15: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Нон-стоп.
1: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
1: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. Крупнейшие противоаварийные учения пройдут на Белоярской атомной станции в Заречном. Они продлятся 2 дня, 6 и 7 октября, пишет Е1. В Екатеринбурге новое нападение подростка на водителя трамвая. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Вагоновожатая маршрута номер 12 в районе улицы Уральской заметила на сцепке подростка-зацепера. Остановилась и попыталась снять нарушителя, но он брызнул ей в лицо газовым баллончиком. Сотрудницу гортранса с места

0: На Урал закончилось, идет потепление. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7 градусов, завтра плюс 10, в выходные до плюс 14. Рынок смартфонов стал в 4 раза больше за 15 лет. Как сообщают телеграм-каналы, если в 2010 году лидером была Nokia, сейчас пока первое место у Apple. Доллар сегодня 84,93, евро 95,33.
1: Информация на правах рекламы. Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
2: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
3: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
3: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
2: На стенах плесень.
1: Гребец.
2: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинос». Завтра обещает нам в Екатеринбурге еще один дождливый день. Будет облачная погода. Днем, конечно же, дожди, возможен даже мокрый снег. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3. Днем немножко потеплее. Плюс 5, плюс 7.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему зикру.
10: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.
11: Дневной драйв на радиопилот представляет ООО «ЭЗ Ривьера Инвест ЕКБ».

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 6 октября. А у нас здесь на Радио Пилот по-прежнему дневной драйв. Отрываемся под классную музыку. В этом часе с нами будут отрываться Тейлор Свифт, Леди Гага, Imagine Dragons, Линкин Парк, Арткасти неожиданно, Монескин, Никелбек и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминая про наш фотоконкурс, называется он «Лицо дня», проходит прямо сейчас на сайте pilotfm.ru в специальном конкурсном разделе. Присылайте туда свои осенние и не только фотографии, юмор, креатив, конечно же, приветствуется. Ну а уже в конце месяца наша редколлегия выберет либо самого смешного, либо самого креативного и подарочками от Радио Пилот наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный раздел «Лицо дня», туда welcome с вашими фотографиями, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Автомобиль!
4: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона».
5: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная регистрация на наш.дом.рф. Подробности условия обмена по телефону.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 октября этого года.
12: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
13: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
12: Стоматология «Эр-Адент», Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. И еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
16: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
15: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: пройдет.
1: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО сделано с любовью.
2: Операция.
3: Реабилитация.
2: Восстановление.
3: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
3: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
2: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
5: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
6: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучше майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
16: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
17: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
16: Лос-Маркет.
15: Гарантия не на словах, а на деле.
18: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
19: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
20: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
21: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом.

0: одну.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: А вот, кстати, в Европе уже

0: стали запрещать носить эти ИИ-очки в общественных местах. Я только недавно...
1: Которые снимают на камеру.
0: Раньше, знаешь, вот такая, хочешь быть умницей, надела очки. Вот. А сейчас очки действительно настолько умные, ты просто нажимаешь на кнопку. Но там есть, ты нажимаешь на эту кнопку съемки.
1: Да.
0: Там снимает и записывает и звук, и видео, и все.
1: Причем я один раз так с коллегой пообщался, такого наговорил ему, а потом оказалось, что на нем такие очки.
0: Там видно, что это вот там зажигается такой огонек, и это можно разглядеть.
1: Вот я не обратил
0: внимания. Да-да-да. Но я тоже не обратила внимания.
1: Про вас рассказал ему, а он просто записал.
0: Я у своей приятельницы такое видела. Это классно, когда ты блогер, допустим, и снимаешь, не знаю, еду.
2: Я
0: там
2: тут
0: еще
2: видела, как пилоты самолетов снимают на эти очки.
0: Да, это так красиво.
1: Мне чаще попадаются, когда пранки снимают на эти очки.
0: Да, на самом деле, конечно, там можно все что угодно снимать. И я вот если...
1: А вот 18+, что-то пока не попалось.
3: За это статья. А я помню, у меня были в конце 90-х эти очки с такими шарами. Такие глазища, помнишь, такие?
0: Да.
3: Как это? У тебя минус 25.
1: Очки надо?
3: Да. И это еще и были такие, у которых...
0: Ой, сколько повелось.
3: На пружинах такие.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
7: Акция до конца октября.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Реклама.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
9: Мы же их только вчера спасали.
10: А мы готовы спасать их каждый день.
8: И побольше. Герои мои.
11: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
12: Что на свете всех милей?
13: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
13: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
14: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боги и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
6: А меня затопили.
1: Гребец поможет

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Ну, так сказать, чтобы помянуть Валю, начнем со взрослой новости, как она любит. В общем, тут история. В Петербурге появился... тренажер для нахождения точки G, назовем его так.
0: Тренажер? Да. Это учебное какое-то пособие?
2: В общем, они там пытаются помочь девушкам, которые не испытывают оргазма, все-таки достигнуть этого чувства. И сейчас практикуют уколы гиалуроновой кислотой.
0: Что из этого на тренажер похоже?
2: Девочки, подкалываем губки. Какая-то такая история. Но в любом случае завезли им новый набор тренажеров как раз-таки, чтобы студенты-медики могли правильно все обкалывать. И там история, да, что в несколько точек делается укол гиалуроновой кислоты, в том числе в точку G. Я думаю, то есть они делают раз в одно место, второе, а потом просто зависают со шприцом, такие, так, где же...
0: И G становится заглавной.
2: Ну да.
0: Меняет регистр.
2: На самом деле, самое забавное, короче, в этой новости, мне кажется, это то, что это проходит все обучение в военно-медицинской академии имени Кирова.
0: Странно.
2: Вы там что задумали? Как и с чем это связано? Я вот смотрю на фотографии, ну, они неизбежно передо мной, этого тренажера. Я думаю, интересно, сколько пропало со склада? Сколько пропало со склада, и у кого из работников на следующий день появилась невероятно широкая улыбка?
0: Будем следить за ходом развития событий, посмотрим, а пока поговорим о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 3 балла, в основном свободно, но придется немного задержаться на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. А на Патрисулу Мумбы плотновато от Братской до Рижского переулка. Подстаивает Амундсена от Бардина до Объездной, и на самой Объездной придется задержаться от Громова до Амундсена.
2: Если же вы знаете о заторах что-то еще, сообщайте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от радио «Пилот».
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
4: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это Водажио от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажио от Фина Групп. Водажио – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finagroup.ru.

0: Третье движение.
1: Привет всем, кто выбирает в попутчики радиопилот. Столица Урала, 16 часов и 16 минут, а с вами на 104.10 навигатор.
2: И тут история из Британии. Для тех, кого донимают вечно какие-то шумные соседи, поверьте, вам вообще супер. Тут массово начали жаловаться у них жители одного вот этого квартирного комплекса, потому что туда по непонятным причинам, видимо, пейзажи или что, начали массово заезжать порнозвезды. Просто невероятно.
1: А как они поняли, что это именно не любители, а именно профессионалы?
2: Но много моментиков. Там они уже испалились и с вот этими своими прямо съемочными уголками в окнах и прочая фигня.
1: Автограф-сессии были.
2: Да, очень шумно вечно ходят какие-то мужики вот эти. Сами девчонки, которые работают, говорят, что тут так хорошо, это еще небоскреб. Говорят, типа, мы здесь ощущаем общность с нашими вот этими вот подружками.
1: Он не только небо скреб, но еще кое-что скреб.
2: Немножечко, да, поскоблил. Короче, я думаю, что им не нужно жаловаться, это просто нужно правильным людям там жить, это же идеальное сочетание, если там вот порнозвезды просто половину заселили, а вторую половину должны старушки у подъездной, чтобы они вот сидели и такие: о, проститутка!
1: И менять старшую по подъезду. А сначала одна, потом другая.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 24 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», в городе сейчас все еще 3 балла. Придется немного задержаться на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов и от Комсомольской до Восточной. Также плотновато на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шоумяна. Затор на Икаде от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта. И придется задержаться на Ленина от Восточной до Карла Липникта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. С вами на 104.10 «Навигатор», в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Сегодня по простенькому вышла новая игруха. Называется она «Retro Space». И что в названии написано, то вам здесь и предлагают.
2: Опять астероидов стрелять?
0: Нет, это шутер от первого лица, где ты на космической станции пытаешься выживать. Естественно, что произошло на станции, какая-то вот эта катастрофа. Катастрофа. Непонятно.
2: Но продукты
0: надо...
2: из холодильника пропали.
0: Надо найти виновных. Ну, тут все с монстрами опять, конечно же, связано, что местное какое-то непонятное вирусное инопланетное захватило человечество, ну, человеков на станции. Произошло это все потому, что люди, как обычно во всех этих историях, пытались использовать непонятные им вещи для того, чтобы круто жить, но переборщили.
2: И не предохранялись.
0: Вообще, игра сделана в стилистике так называемого диско-панка, и мне кажется, но самый яркий пример, это, наверное, будет Биошок, потому что это не совсем стимпанк, это все-таки именно тот самый диско-панк, который немножко с ретро-футуристикой вот этой замешан.
2: И очки звезды надо сразу надевать на себя.
0: В общем, красиво сделанная игра. На самом деле, сравнение с Биошоком можно практически прямое проводить, потому что, несмотря на то, что это не подводная локация, космос, очень сильно чувствуется вдохновение местами. Прямо такой, я, по-моему, даже эту локацию прям там видел.
2: Это баба в платье, я ее помню.
0: В основном тут будут монстры, вашими противниками непонятные мутанты, но благо мутантом можете быть и вы. Здесь раскрывается суть игры.
2: Спасибо.
0: В чем, да, вся фишка этой катастрофы была. Люди используют здесь так называемые мутамоды. И мутамоды — это моды, которые вы устанавливаете в себя, грубо говоря, и они вам позволяют превращаться во всякую фигню. И вот это дополнительный... Дополнительный элемент прикольный в игре, то есть это не просто шутан, этот элемент здесь тоже есть, куча всякого разного оружия, но еще и, например, если вам нужно по вентиляции куда-то пробраться, вы, опа, мутамод вот этот бахнули, в паука превратились и проползли.
2: А это от третьего лица будет видно или также от первого, просто камера меньше стала?
0: А зависит от того, во что ты там превращаешься. Если это что-то маленькое мобильное, то будет от третьего лица, да. Графика не супер прямо невероятная какая-то, но это потому, что и делали разработчики, небольшая студия. Главное, что у них получилось отлично все с геймплеем, у них все замечательно со стилистикой, с музыкальным оформлением.
2: Мутно-модно все.
0: Кстати, дизайн тварей многих очень прикольный тоже, кто ценит, тот оценит. Если вам нравится ретро-футуристика в космосе, то, мне кажется, абсолютно достойнейший проект для того, чтобы стать пополнением вашей библиотеки. Так что заходите на игровые площадки, качайте ретро Space, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазине. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Навигатор.
8: Ну, получается, что...

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
3: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
4: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
5: а на горках.
4: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
6: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. С вами в эфире «Навигатор».
1: А 9 октября в эту пятницу катапульта с 7 до 11 будет работать в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Смотреть за всем происходящим можно будет в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
0: И тут из Питера, значит, история. Никогда такого не было, и вот опять ограбление, считайте, года. Курьерша там доставляла 3 миллиона рублей, которые передала пенсионерка для декларирования.
1: Мошеннические схемы.
0: Да, понятно, что происходит. Но, к сожалению, они не учли хаотичность вселенной, потому что пока она несла эту сумку на улице, у нее мужик какой-то ее выхватил и сбежал. И она, конечно же, понятное дело, что, слушайте, у очень большого количество людей причина становления на криминальный путь — это глупость. Она, конечно, пошла в полицию писать заявление. В итоге было возбуждено 2 уголовных дела. Вот этого...
1: За тупость.
0: Просто дополнительная статья, такие, но мы не можем не впаять. Причем, как бы иронично, что грабителя-то этого еще не нашли, а она даже и не покинула отделение.
1: Слушай, грабитель на самом деле был тоже еще, наверное, тем чуваком, которого разводили, что он играет вот этого вот помощника следствия. Ему сейчас надо перехватить вот этот вот пас, так сказать.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифры заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. В Екатеринбурге еще на трех улицах появится запрет парковки. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят до Нового года на улицах Чайковского, Анри Барбюса на Визе и на Ракетной от авиаторов до Бахчеванджи. В последнем случае проблемы с парковкой возникнут у жителей Кольцова, а также водителей, которые приезжают в район аэропорта и железнодорожной станции. В Свердловской области по итогам прошлой недели снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель, по данным Роспотребнадзора, оказался ниже почти на 8,5%. При этом основной категорией болеющих остаются дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус, пишет «Новый день». В санитарном ведомстве напомнили, что на Среднем Урале продолжается прививочная кампания против гриппа, и октябрь является благоприятным временем для иммунизации. На матче «Россия-Нигерия» ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня. Начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям синоптиков, 7 октября в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 0 до минус 2. В среду днем плюс 8, плюс 10.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние.

0: Сити, одном из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
1: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Любас.
1: Привет всем, кто настроился на 104.10, отдельные петюли автомобилистам. В Екатеринбурге 17:03, а с вами вечерний
2: «Навигатор».
1: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Ну, как о нем не говорить, если его столько происходит, немножко нейробреда. В Сингапуре мужика дали под суд из-за придуманного ИИ крокодила. Да, в общем, он его сгенерировал, выложил в соцсети, и государственные службы отправились, конечно же, рептилию отлавливать. Но, естественно, никого они не нашли, кроме чувака, который это запостил. Ему предъявили обвинение в распространении ложной информации и препятствию правосудию. Он уже через переводчика там заявил, потому что тоже не местный, что намерен свою вину признать, и теперь ему грозит реальное тюремное заключение, потому что был потрачен уже такой весомая сумма из городского бюджета на все эти поиски.
1: Подобная ситуация была у нас в России, там какая-то женщина генерировала, якобы у нее там медведь шарится, но у нее просто айфон отобрали, по-моему, в конце. Здесь, видимо, решили посерьезнее.
3: Но как будто это все равно не стоит того, надо было сделать какой-то вот ход конем, где к нему приезжают, а он показывает им сгенерированную картинку: смотрите, вот я грустный в СИЗО.
1: Это уже достаточно. Как они не посмотрели, сколько пальцев у крокодила. И они не знали, сколько должно быть. Если он показывает большой вверх, это точно не настоящий.
3: Либо он должен есть нормально спагетти на видео, либо это все разводилово.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на Сибирском тракте, от Буторина до переулка Активистов и от Комсомольской до Восточной. Сама Комсомольская не радует от развязки на Калине до Объездной. Встала по классике Турбинная от улицы Учителей до Космонавтов и не радует Ленина от Луначарского до улицы 8 марта.
3: Если же у вас где-то завалялась информация о заторах, а мы про нее не в курсе, надо это дело как-то решать. Присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радио Пилот, и еще один приз из нашей копилки скоро вылетит в конкурсе «Что это за слово?».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
4: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Искали красивые, надежные авто. Но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Казахский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Привет всем, кто еще не распланировал сегодняшний вечер. С вами на 104.10 «Навигатор», готовый помочь в этом вопросе в рубрике «Афиша».
1: Вы успеваете еще сегодня в 18.30 посетить театр «Урал-Опера» «Балет» на Ленина 46А. Там покажут оперу «Летучий голландец», тот самый, на основе легенды о корабле-призраке, капитан которого раз в 7 лет может сойти на берег, если там он встретит девушку, которая готова навсегда стать его супругой. Проклятие исчезнет.
2: А если нет, то хватается за голландский штурвал и отправляется в путь.
1: Но тут прикольно, что исполняется на немецком языке с русскими субтитрами. От 300 рублей билеты 12+. Я думаю, что он раз в 7 лет может сойти на берег, а если верить телевидению, то остальное время он в бикини-ботом со Спанч Бобом тусуется. В 19.00 во дворце молодежи на Ленина 1 покажут драму «Близость». Это спектакль о семейной паре, в которой не так все гладко, как хотелось бы, и выглядит. Измены, предательство, вот это вот вся суета. История вокруг потери близости и появления того самого любовного треугольника. От 2000 рублей билеты 16+.
2: А близость — это недалекость?
1: Да. В 19.00 в ДКЖ на Челюскинцев 102 пройдет концерт Алексея Петрухина. Певец и композитор исполняет русский шансон. Он многократный лауреат премии «Шансон года», участник нескольких музыкальных ТВ-проектов.
2: Сколько и... ходок, вот что вас интересует.
1: Да, главные вопросы вообще-то. Выступит со своими самыми известными песнями. От 1600 рублей билеты 16+. Ну и 8 вечера для тех, кто хочет похохотать. Есть вариант заглянуть в бар «Синдром» на Антона Валика 12. Там пройдет стендап-шоу «Гримерка». В принципе, если вы смотрите всякое комедийное, то, наверное, знакомы с разгонами. Это, в принципе, то же самое. Комики поставят в центр сцены диван, и вы, по сути, будете смотреть «Квартирника». Примерно так это выглядит. Всякие истории из жизни, обсуждения, приколы и так далее. 300 рублей стоит вход, 18+.
2: Ну, это было бы разгоном, если в конце ОМОН пришел. Да, действительно.
1: Разгон лицом в пол, вот это все. В общем, ребята, выбирайте мероприятие на свой вкус и проводите время после работы развлекательно.
3: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем лево- и праворульным. С вами на 104 вечерний навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: История, значит, из Китая прилетела. Последовательно расскажу. Там мужик, он проработал 21 год в сфере сбора вторсырья. После этого в начале 2000-х он работы лишился и стал бездомным. Поселился в заброшке. В итоге пытался как-то работать уборщиком мусора, но не то чтобы спасало. И в итоге его нашли представители благотворительной организации. Предложили ему помощь с жильем, с предметами первой необходимости. И он сначала отнекивался, но в итоге все-таки помощь эту принял. И когда они начали его проверять, пробивать всю инфу, оказалось, что ему открыли счет на предприятии пенсионный, когда он был уволен. А он не в курсах был. И все это время туда бабки капали. И вот, оказывается, у этого мужика есть счет, на котором 63 тысячи баксов лежат. Ни много, ни мало. И когда он это узнал, он, конечно же, поблагодарил слезно вот эту вот всю организацию благотворительную за оказанную помощь. И на этом история заканчивается. Но у меня возникают вопросики. Поскольку они в этот момент активно занимались тем, что жилье ему подгоняли и так далее, он что-то из этого вернул, или он такой: не, ну подарочки, не отдарочки, но спасибо,
0: вашу
1: конечно.
0: Вашу коробку от холодильника я просто сложу. Спасибо. Пожили и хватит.
1: А в Британии кризис происходит, перенаселение тюрем, и поэтому предложили там превратить в них университеты. В общем, да, у них там история, что есть свободные помещения университетов, которые они причем активно продают из-за того, что не хватает, знаете ли, учеников. И есть переполненные тюрьмы, и вот тут местные чиновники подумали, почему бы не объединить эти два прекрасных фактора и не посадить людей в университетские кампусы, по сути, потому что они посмотрели, там есть отличные всякие актовые залы, которые можно в большие вот эти вот камерные блоки превратить.
0: Только решеточки добавить, акустика уже потрясающая.
1: В итоге, да, они говорят, что это обойдется дешевле, чем новые тюрьмы строить.
0: Достаем двойные заточки.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Что это за слово?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
5: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзурской 63.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Скоро холода. Не страшно, ведь Havail с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Havail – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
9: Havail в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Неоферта, предложение ограничено.
11: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Zerta. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
13: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: звони.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 17:26. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Юрий. Он работает грумером. Доброго вечера.
0: Привет.
3: Добрый вечер.
0: Как тебя занесло в такую профессию?
3: Да, хорошая денежная профессия.
0: Я не спорю, а скажи, есть такое мнение, или это все-таки миф о том, что крупные собаки более спокойные, чем мелкие, вот особенно при таких вот щепетильных процедурах?
3: Да не, по-разному, я больших больше боюсь.
0: Логично, особенно лобает.
2: Вот в локации, где ты работаешь, в организации, у вас есть какая-то реклама в соцсетях?
3: Не, я сам на себя.
2: Все, потому что я хотел сразу всей индустрии кинуть предъяву, что со мной тут произошло недавно. Если еще раз, когда я листаю ленту, и девушка мне через плечо какая-то заглядывает, мне покажут, как собачью пипиську правильно брить. Я прямо буду жаловаться, если честно.
0: У нас же есть способы неправильно.
2: О, видимо, да, я подозреваю, что... Юрий,
0: расскажи нам, действительно ли так? Существует сколько? Только таких способов.
3: Да, один брежь, да и все.
2: Я вот тоже думаю, как будто. А там прямо
0: видео. Ты не досмотрел то видео.
2: Я даже описание потом почитал, где там вообще-то правильно. Я такой, ну ладно.
0: Слушай, а у вас наверняка на работе есть странные термины, помимо вот слова груминг, наверняка есть что-то еще такое странно звучащее. Имеется такое или нет, Юрий?
3: Так и не скажу даже. Ну ладно. Вроде нет.
0: Если вспомнишь, обязательно с нами свяжись и расскажи. А у нас для тебя тоже есть странное словечко и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня дегоржер. Что такое дегоржер?
2: Возможно, это разновидность плафона для потолочной лампы. Может быть, это площадка для разгрузки рядом со складом. Либо это специалист, удаляющий осадок из винных бутылок.
0: Дегоржер.
3: Ну, раз окончание «р», наверное, это все-таки третья специалист осадок убирающий.
0: А как называется площадка для разгрузки рядом со складом?
3: Ну, видимо, дегоржер, блин.
0: Не-не-не, я просто спросил.
2: Просто пока...
0: Ладно, твой окончательный ответ, что это специалист все-таки, да?
3: Да, третий.
0: Хорошо, хорошо, принимаем твой вариант ответа. И хорошо, что не переобулся, потому что это действительно правда. Я просто к тому, что площадка называется дебаркадер и тоже заканчивается на «р». В принципе, твоя логика здесь может не сработать.
2: Тем не менее, да, вот этот какой-то там дрожжевой осадок, то самые вот эти вот непонятные там на дне лежащие.
0: Это вот то, что называлось подонки общества. То, что вот на дном этот осадок.
2: На самом деле, да, что-то такое, наверное, там где-то в этимологии кроется.
0: Юрий, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Расточной 38. Звоните 372-47.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты придется держаться на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов и вместе с декабристов от Комсомольской до Чапаева. На Восточный Фурманова не едется от Советской до Машинной, сложности на Березовском тракте и Трудовой от улицы Горького до Мурзинской. На Ленина много транспорта от Восточной до Хохрякова и придется держаться на Куйбышева от Бажова до улицы 8 марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63. Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на Мебель-Экспо дефис-урал.ру. 12+. ООО МВК. Москва. Украина. 105 774 968 16 81.

0: вины.
1: Сайт колесовалом.ру.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: «Lucky Motors».
9: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
10: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
13: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем верно настроенным. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: А в Китае набирает сейчас популярность опять сумасшедшая услуга. Называется она заместитель по жизни. Это вот этот специалист, типа, которого ты нанимаешь, и он делает, в общем-то, все, что про жизнь. Ходит за покупками, носит передачки в больницу и даже ссорится с людьми от вашего имени. Гонорар зависит от региона и от сложности поручений. Например, в некоторых там регионах ежемесячно таким ребятам платят 30 тысяч рублей, что не сказать, что прямо на это можно сильно прожить. Хотя, с другой стороны, это один клиент, таких может быть несколько. И вот участием в конфликтах занимается у них отдельная категория экспертов. Это какие-то, знаешь, эти суетологи, вот эти вот перетирологи, не знаю. Вот из этой сферы один мужик конкретно предлагает услугу, которую называют дублер в споре, где вы с кем-то спорите и говорите ему, что вы думаете, а он это перефразирует в то, что там типа надо, более агрессивную форму и так далее.
0: Ну, видишь, что удобно, это в Китае, то есть там действительно можно подменить, и никто не заметит.
1: Я правда хочу верить, что у них та же фигня, где они такие: привет, привет. Пытаешься вот это вот услышать с имя в диалоге.
0: Ты вроде в другой рубашке был, нет?
1: А он говорит: алло, я твоя мама. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Рекорд.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению, и на радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. В санитарном ведомстве уточнили, что в Соединенных Штатах значительно осложнилась ситуация по кори. Так, в Пенсильвании на фоне вспышки этого заболевания зарегистрировали 4 смертельных случая, а в штате Нью-Йорк из-за кори объявлена чрезвычайная ситуация. Директор Департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Капелян может стать новым вице-мэром Уральской столицы. Он займет должность, которую накануне освободил Дмитрий Наженко, перешедший в ЗАГС Собрание. Портал 66.ру пишет, что о возможном назначении Капеляна сообщили несколько источников. Главу инвестдепартамента мэрии называют креатурой Алексея Орлова. Он, напомню, после выборов также покинул должность главы Екатеринбурга. С 12 октября в Екатеринбурге стартует музыкально-театральный проект «Роктябрь», в программе которая будет идти на различных площадках по всему городу, постановки театров Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска, которые посвящены 40-летию Свердловского рок-клуба. Также запланированы творческие встречи, экскурсии и рок-лектории. Программа «Роктября» рассчитана до 23 числа. Российские туристы стали больше экономить на новогодних путешествиях. Отдыхающие стараются выбирать более бюджетные отели, либо сокращают продолжительность туров. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на участников туристического рынка. Продажи новогодних туров при этом уже стартовали. Их сроки сравнимы с предыдущими годами. Среди наиболее популярных пляжных направлений лидируют Египет, Арабские Эмираты, а также Таиланд и Турция. Кроме этого, вырос интерес у россиян и ко Вьетнаму. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
0: Информация на правах рекламы.
2: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
2: Гребец.
6: А меня затопили.
2: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
2: Гребец.
5: На стенах плесень.
2: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
2: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинес». В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, его скорости от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 0 до минус 2. Завтра днем плюс 8, плюс 10.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Предприятие столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 19.00 есть отличный вариант сгонять в Центр современной драматургии на Малышева 145А. Там покажут спектакль «Сережа очень тупой». Постановка уже себя зарекомендовала, много хорошего даже я лично о ней слышал, хотя, честно скажу, не дофига театрал. Это комедия про то, как к молодому программисту приходят трое курьеров, посылку отдают и говорят по непонятным причинам: «Нам еще час у тебя потусоваться тут нужно». И дальше начинается весь возможный комедийный абсурд. 1500 рублей билеты, 16+. А в четверг, 8 октября в 19.00 можете сгонять в бар «Дом культуры» на Бажова 193. Там покажут ироничный спектакль «Таро». Персонажи страшных арканов «Таро», шут «Звезда, Луна и Смерть» будут рассуждать на тему судьбы, расскажут о загадочных событиях из жизни исторических личностей. Откуда они их знают? Mm-hmm. Кто б сказал. Билеты от 1400 рублей 16+.
2: Шут и король будут? Я не понял.
1: Да, да, ну такие. Там не король, там именно шут и король.
2: С головы сорвал ветер мой расклад.
1: В пятницу, 9 октября, в 23.00 в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 будет дискотека 90-х, нулевых, десятых, юность. Прямо вот это вот все. В исполнении кавер-группы вживую прозвучат ностальгические хиты Бритни Спирс, Димы Билана, Виагры, Бандерас и других. Также будут Сега и Дэнди, в которые можно немножечко поностальгировать, Аквагрим и еще там некоторое количество ностальгических ништяков. От 500 рублей билеты 18+. Ну и в субботу, 10 октября в 17.00 в клубе «Свобода» на Черкасской 12 пройдет рок-фестиваль «Свобода 18 лет». Это большая вечеринка в честь дня рождения площадки, которая подарила огромное количество концертов за все эти годы нам.
2: Кто родил ее? Эту площадку.
1: Свобода.
2: Мать будет?
1: А свобода, она большая, и не надо рождаться, она с самого начала у нас есть.
2: Тогда и маловато. 18 лет как-то.
1: Выступать будут «Психея», 1,5 килограмма отличного пюре, кто бы это ни был, «Блондинка Ксю», «Концы» и другие. Вечер олдскульный, такой вот альтернативы получается. От 2800 рублей билеты 18+. В любом случае, ребята, какой бы ваша рабочая неделя ни была, помните, что и не обязательно быть скучной. А прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: request. Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 19 минут. А с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
1: С нами будет играть Александр, он делает мебель. Доброго вечера.
0: Привет. Ты непосредственно изготавливаешь или какую-то часть работ берешь на себя?
2: Непосредственно изготавливаю.
0: А были какие-нибудь идеи, вот что-нибудь, как-то улучшить текущий вариант мебели, вот вместо антресоли сделать антресахар или что-то такое? Не возникала мысль, может быть, по-другому дверки бы открывались, а вообще бы хорошо было. Нет такого?
2: До такого не дошли еще.
0: Да, достаточно и так, в принципе. Нам бы хоть так...
1: А что у нас там, из чего нынче делают? По-прежнему опилки, не купленные Китаем?
2: Да.
0: Главное крепко прижать, и тогда получится прям плотная плита. А скажи нам, Александр, у тебя у самого есть мебель собственного изготовления дома?
2: Конечно.
0: Это хорошо, потому что обычно бывают сапожники без сапог, которые вот все стараются, и дома-то ничего и нет такого. Но это здорово. И что у тебя из твоих дел?
2: Кухня.
0: То есть целиком кухня, тобой собранная, соответственно, по себестоимости. Сколько она была? Не скажешь, да? Это секретик. Ладно, хорошо. Как у тебя со знаниями Екатеринбурга вообще вопрос обстоит?
2: Более-менее.
0: Посмотрим более или менее все-таки. Три вопроса у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Выберешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
1: Итак, первый разминочный вопрос. Какую улицу можно встретить на вторчермете? Пансионатную, санаторную или здравничную?
2: Санаторную.
0: И это правильный ответ, действительно. Идет параллель на эскадронной.
1: Двигаемся дальше. Теперь скажи, какую площадь можно увидеть, двигаясь по улице Кирова? Площадь Коммунаров, площадь Кирова или площадь Субботников?
0: Вот по Кирова по едем. По улице Кирова какая из этих...
2: Так, а еще раз.
0: Коммунаров, Кирова или Субботников? Какой из них можно встретить из этих площадей?
2: Субботников.
0: И это правильно. Ты не повелся на подвох. Площадь Кирова находится в автобус-городке возле главного корпуса УРФУ, а площадь Коммунаров у Дворца молодежи. Действительно, правильный ответ. Площадь Субботников. А вот в третьем вопросе мы поговорим о микрорайоне Широкая речка, именно про улицу Григория Речкалова, идущую параллельно Тенистой улице. Вот как ты считаешь, кем был Григорий Андреевич Речкалов? Советским летчиком — это первый вариант ответа. Второй вариант — ученым-химиком. Третий — уральским краеведом.
1: Речкалов Григорий Андреевич.
2: В небо.
0: Ну давай, в небо это куда?
2: Ну давайте первый вариант.
0: В летчика, соответственно. Логично, если палец в небо целится, то должен там как минимум в него попасть. Что ж, принимаем твой вариант ответа.
1: Прям в турбину ткнул.
0: Ты молодец, верно, да. Григорий Андреевич Речкалов, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза, один из лучших летчиков асов Великой Отечественной войны. В благодарность за подвиги и для вечной памяти в Екатеринбурге с 20-го года появилась эта улица. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок, расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно.
1: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.

Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
7: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
8: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
9: Строим новое.
10: Ремонтируем любимое.
9: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
13: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Объедение эти пельмени!
15: Сочное мясо, тонкое тесто.
16: Объединяет все поколения.
17: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
18: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
19: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Как правильно заходить в рабочий чат?
21: Из своей квартиры в центре.
22: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
23: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
24: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Осень!
26: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
27: Откуда столько позитива-то?
25: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
28: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами.
25: А на горках!
28: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
29: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН

0: Пилот.
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 7:30 на радио Пилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов, все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и в обратную сторону от Комсомольской до Чапаева. На Челюскинцев и Московской не пробиться от Ельцина до Куйбышева. Что касается улицы Куйбышева, там пробка от Бажова до улицы 8 марта. Карла Либкнехта и Роза Люксембург подставят от Шевченко до Куйбышева и придется задержаться на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Александр, вы в курсе за машину Чинган Юниви?
2: Так и я ездил на ней. Больше 3 лет.
3: Скажите, пожалуйста, какая лучше? Полторашка или двушка?
2: Слушай, ну двушка, конечно, едет совсем по-другому. Ну что я тебе могу тут сказки рассказывать буду? Просто там такой ценник. А дома у них есть двушка на полном приводе, приколи. В общем, я скажу тебе так. Вот я, отъездив несколько лет на этой машине, искренне считаю, что и полторахи в порядке. Вот 180 коней для этой платформы тоже норм. Поэтому, да, переплачивать есть за что, но для себя лично смысла покупки вот именно двухлитровой версии я не увидел. Но что касается, вот лучше бы заморочились на самом деле за тюнинг этого автомобиля. Потому что тюнингованных деталей, нормальных, я имею в виду, вот я за несколько лет эксплуатации так и не нашел. А вот эти вот все оранжевые обводки, лакированные вставки в передние губы, переделанные... Вот мне не очень понравилась, кстати, двухлитровая версия внешне, потому что переделана радиаторная решетка. Но такое себе. Выглядит уже не так прикольно, во-первых. Во-вторых, вот этот весь лак, он облупится, потому что в него камни полетят. Стандартные губы, которые у них идут внизу бампера, особенно переднего, и так страдают постоянно, потому что притираешься к бордюрам. Вот. Диски, кстати, коцаются. Диски под заказ, штука дорогая. Они черного цвета, если что. Ну, то есть, вот как-то вот с этими оранжевыми полосками, честно, выглядит дешево. Я в Красноярске видел оранжевую двухлитровую версию, прикинь. Вот она прям смотрелась бомбяо вообще. Но... Блин, за такие деньги я бы лучше взял, честно говоря, Юниэску с полным приводом на этих же буквально платформах собранную и спокойно бы себе катался. Кто хочет еще чуть подсэкономить, можно вообще Ламор взять, но его потом продать тяжелее.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, мне интересует зимняя резина на машину Тига 9. Что посоветуешь? Вот у меня есть в голове такое Линклон понятие. Nexen есть, Данлоп и Icon характер 8, ну, Нордман 8.
2: Ну, понятно. Нордманы мы понимаем, там хоть как его назови, хоть Icon, хоть, я не знаю, хоть как угодно, все равно это Нордман. Значит, что касается резины, смотри по деньгам и по своей езде. Я не вижу смысла упираться в какие-то супер характеристики, если ты большую часть времени проводишь на асфальте. Подбор покрышек, шипованные и не шипованные, должен состоять из трех вещей. Первое – вес автомобиля, тип привода и манера вождения. Если это Тига 9, то там вес достаточно приличный, можно и липучку себе позволить, она намного комфортнее, интереснее, но еще надо учитывать время твоего выезда. Если ты по ночам и по трассе часто ездишь, тут 50 на 50, как тебе будет удобнее. Если ты до этого липучку не эксплуатировал, придется приучать себя. Но, по сути, для таких вот автомобилей, наверное, это самый рабочий вариант. Вот. Что касается липучки, китайцы сейчас тоже начали выпускать. Не все направления хвалят. Те, которые хвалят, подорожали за последних 2 сезона достаточно серьезно. И сказать, что там тот же Триангл был бы уже доступен, я не могу, потому что, ну, извините, это не самая доступная покрышка, тем более азиатского производства. Вот. Из того, что ты перечислил, на Данлапах, если мы шипы рассматриваем, у меня был опыт вождения 1 сезон, я их потом продал, потому что из них повылетали шипы. Из Гисловеда плюс-минус такая же история была. Что касается Нордмана, не юзал, точно не знаю. На тестах они себя неплохо показали, нормально. Но с точки зрения вот своей цены и размера, у тебя же там еще размер приличный.
3: 19-й.
2: Ну, 19-й это еще маленький, там же до 21-го, по-моему, возможно.
3: Все, понял вас. Спасибо большое.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Благодарю, друзья, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Тут ужасные истории из этого чертова Питера. Там женщина передоминировала слишком над своим молодым человеком, и в итоге теперь ее ждет колония. 21 год парнишке, его невесте, кстати, не просто какая-то левая женщина, 41 год. И вот она захотела попробовать немножечко побыть доминатрикс с ним. Они всю ночь этим занимались, а на утро он побежал писать заявление в полицию. Потому что, по его словам, подобные увлечения он не разделяет. Да. Все, что с ним делали, это ужасно.
2: А стоп, слово я забыл.
1: И еще сказал, что она потребовала с него 150 тысяч за нераспространение видеозаписи, которую она якобы вела.
2: У нее был регистратор с собой.
1: Да, но она на самом деле, тут ситуация крайне мутная, потому что видеозапись эта найдена никем не было. И она сама настаивала, что била его не сильно, действовала исключительно по любви и строго по договоренности.
2: Бьет, значит, любит, ну.
1: Да, да, да. Причем вроде как говорит, что он сам предложил именно идею, а она просто отвечала за реализацию. Тем не менее, эта реализация теперь приведет ее к 4 годам колонии. Вот я на самом деле поэтому, ну просто, немножко нюансов личной жизни, вот простой, которая, ну, все мы люди. Когда девушка говорит, ты можешь меня ударить? Я такой, ха-ха-ха, нет, признавайся, полицейский, где у тебя спрятан микрофон? Пытаешься закрыть количество вот этих случаев?
2: Только при понятых.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауле 182, литера И.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5.11.2026 года. Количество товара ограничено, потребность уточняйте в магазинах.
10: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Защиту учетных записей россиян на госуслугах необходимо усилить. Данные 120 миллионов человек, которые зарегистрированы на портале, должны надежно храниться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровые решения». Также премьер-министр добавил, что необходимо проработать дополнительные условия для входа на платформу и защитить процедуру восстановления доступа к учетной записи. Водитель из Екатеринбурга судится с автодором из-за трамплина на платной трассе М-12. Автомобилист, двигаясь по скоростному автобану, попал в ДТП. Его БМВ наехала на просадку дорожного полотна, из-за чего машина подлетела, потеряла управление и врезалась в отбойник. Дорожники признавали, что на проезжей части действительно был так называемый трамплин, однако вместе его появления в момент аварии действовало ограничение скорости в 50 км в час, пишет портал Е1. В Свердловской области после непогоды в воскресенье и понедельник в некоторых территориях установился снежный покров. Утром 6 октября в Кытлыме и Североуральске лежало от 23 до 24 сантиметров снега. Показатели Ивделя и Кушвы более скромные – 12 и 13 сантиметров. В это же время синоптики предупредили, что с 7 октября на Среднем Урале потеплеет. Днем воздух будет прогреваться от плюс 8 до плюс 12 градусов вплоть до выходных. Американский астрофизик Фрэнсис Халсон получил Нобелевскую премию по физике. Об этом официально сообщил Нобелевский комитет. Обладателем научного «Оскара» Халсон стал за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCoop. Ученый выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Обсерватория IceCoop – это кубический километр льда с датчиками света. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашдочетдом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: О чем не скажут?
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. По сообщениям синоптиков, 7 октября в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 0 до минус 2. В среду днем плюс 8, плюс 10.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 3.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: виновата.
1: Привет всем стоящим и подстающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 3 минуты 8, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор.

0: спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: 6 октября у нас сегодня. И вот какие праздники. Во-первых, день любителей чеснока.
2: Это я.
1: Прикольная штука. Но это если вы в паре где-то, то тогда нужно помнить. Вы должны оба его есть. Ни в коем случае, если это только один, вечер будет испорчен. Также сегодня день висения на люстре. Что бы это ни значило.
2: Не рекомендую.
1: Но я думаю, что это параллельно сразу день наказания детей, которые устроили там. Сегодня день помощника врача. Поздравляем. Ну и, конечно, нельзя ни в коем случае обойти стороной столь важное событие. День сельского старосты в Ульяновской области.
2: Отлично.
1: Но поздравляем.
2: Никита Степанович.
1: Да, мы знаем одного конкретного. Ну и говоря про народный наш календарь, интересный сегодня день. Называется он Ираида Спорная. И в этот день существовал обычай. Люди, у которых были с бабками проблемы, гадали о своей судьбе. Для этого надо было, записывайте, подойти к месту слияния двух рек, набрать в два кувшина одинаковое количество воды, а потом эти кувшины принести домой и смотреть, из какого вода быстрее испарится. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться. Я думаю, в этот момент над тем, кто это делал, стоит жена и такая: вот поэтому у тебя проблемы с деньгами. Именно из-за такой фигни. Ты ушел к реке в 6 утра и вернулся в 6 вечера. Вот из-за чего мы в таком положении.
0: Ладно, ребят, всех причастных с праздником и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 6 баллов, Сибирский тракт и Декабристов все еще стоят от Комсомольской до Чапаева и в обратную сторону от Бажова до переулка Активистов. Сложности на Бориса Ельцина и улице 8 марта от Октябрьской площади до Декабристов. Много машин на Челюскинцев вместе с Московской от Ельцина до Куйбышева. Также пробка на Щерце Амундсена от Цурикова до Объездной и придется задержаться на проспекте Ленина от Луначарского до Московской.
1: А всех, кто знает о заторах больше, чем мы призываем отправлять эту информацию на автоответчик по номеру 373-1010. Тем более, что самые активные по итогам недели получают подарок от Радиопилот и еще один приз. Мы скоро разыграем в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток», официальный дилер ГАК, Березовский, Кольцевая, 4, автомобильная столица Урала, 380-8686.
1: Березовский, так рядом же, поехали!
2: Осень!
3: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
4: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
5: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
2: а на горках!
5: И скид от горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Скидки действительно до 31 декабря 2026 года. ООО «Гид Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «НПТК Супротек». Привет всем фанатам отечественной музыкальной продукции. В столице Урала 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкально-рифмованного конкурса под названием «Чмокни песню».
1: 237-104 – это номер, который вам нужно набрать, чтобы в нем поучаствовать. У нас сегодня вообще такое простое задание. Просто, мама, помогите.
0: Филипп Киркоров не придумывает сложных.
1: Да.
0: Хорошо для нас, по крайней мере.
1: Из минусов послушать Киркорова, из плюсов получить за это подарок.
0: Там один куплетик буквально. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
1: А, это Филя, ты что ли играешь, теперь нам линию занимаешь?
0: 237-104, что за странные звоночки?
1: Иди там снимайся в пародии на «Очень странные дела» или чем ты сейчас занимаешься.
0: Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Мы же слышим, там есть человечек. Ну,
1: Филя,
0: что ж такое?
1: Ну, взрослый
0: 237-104. Давайте не только дозваниваться, но и разговаривать, иначе смысл-то в чем? Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Можно... Как зовут тебя?
2: Дарья.
0: Дарья, до этого ты звонила?
2: Да, первый раз.
0: Первый раз. Там два было. Два первых раза. Оба твои.
2: Нет.
0: Ну ладно, я думал, стеснялась, и наконец на третий решила. Сейчас
1: я все еще считаю, что один из этих звонков от Киркорова был.
0: Дарья, а как ты относишься к творчеству Филиппа Бедросовича?
2: Да нормально.
0: Нормально, вот есть какие-то...
2: Можно послушать.
0: Можно, вот есть у него песня «Стеснение пропало». Ты когда-нибудь слышала? Мне кажется,
2: нет.
0: Это его гимн. Одно слово в тексте. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. И твоя задача отгадать, какое же именно слово мы спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим. Готова рачмокивать?
2: Готова.
0: Ну, полетели.

0: Это чисто я в туалете напеваю, что только что придумал.
1: А стоит ли вообще повторять задание текстом, Дарья?
2: Ну, стоит. Я не слышала эту песню.
1: Ну, хорошо, слушай внимательно текстом.
0: А любовь не знает границ, она без ума от его ресниц, от его изумрудных очищ...
1: Да? Ну, да. Конечно, глаз.
0: Спасибо, что остановила это.
1: Это правильный ответ.
3: Изумрудный глаз.
1: А скажи, Дарья, ты когда-нибудь была без ума от ресниц кого-либо? Просто любопытно. Не было такого, наверное, с тобой?
2: Нет.
0: А Киркоров, вот он без ума от ресниц, и точно мы знаем, что его раздражает розовая кофточка.
1: Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Дарья, там пообщаемся на тему подарка и расскажем, как сможешь забрать его себе, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
1: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: Реклама.
1: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
5: Объединяет все поколения.
6: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
8: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
9: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.

0: звони.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Вечер на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов в обратную сторону от Комсомольской до Степана Разина. Затор на Куйбышева, от Луначарского до улицы 8 марта. Челюскинцев вместе с Московской почти не двигаются от Бориса Ельцина до Куйбышева. Сложности на Ленина, от Карла Литнихта до Хохрякова. И придется задержаться на улице 8 марта от Ельцина до Декабристов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Госкорпорация «Ростех» представила обновленную версию очков для восстановления сна. Произошло это на выставке «Биопром-2026». Модернизированные светотерапевтические очки Blue Sky Pro были представлены именно там. Они предназначены для восстановления суточного ритма при дефиците солнца. В новой версии разработчики улучшили конструкцию, оправа теперь изготавливается на 3D-принтере из более прочного пластика, что продлевает срок службы устройства. Это, в принципе, похоже, все. Очки пригодятся полярникам, работникам ночных смен, любителям дальних перелетов и также всем, кого тяготят осенние-зимние вот эти периоды. Blue Sky Pro создают излучение, соответствующее спектру солнца утром и вечером. Методика положительно влияет на циркадные ритмы и формирует устойчивый режим день-ночь, что особенно важно при малом количестве солнца в северных широтах или его полном отсутствии в полярную ночь. Действуя на сетчатку глаза, свет активирует клетки мозга, отвечающие за внутренние часы. Утреннее использование помогает избавиться от сонливости, а вечерние сохранить бодрость примерно до 23 часов. Очки также помогают в осенне-зимний период, когда из-за пасмурных и коротких дней у организма снижается тонус и накапливается усталость. Очки уже прошли исследования и испытания, в том числе в Заполярье. Устройство рекомендовано для широкого применения участникам арктических и антарктических экспедиций.
0: Очень популярный будет среди всех этих 20 человек продукт. Это опять из категории, я помню, был тренд на Кикстартере какое-то время, делали вот тактическое все. И там было типа тактическая ручка, которая может писать под водой в перевернутом состоянии. А я думаю, а мне когда надо под водой в перевернутом состоянии декларацию заполнить? Пожалуйста, объясните.
1: Кажется, что там еще женщина должна раздеваться при переворачивании.
0: Да, тогда хоть что-то.
1: Вот эти очки смотрятся стилево. Помнишь, из «Черепашек-ниндзя» Бибопа и Рокстеди? Вот, который кабан был, вот этот Бибоп, у него типа таких же.
0: Это вот эти, которые типа, как ты вообще что видишь?
1: Через щелочки, братан. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
2: Информация на правах рекламы.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А вот, кстати, в Европе уже стали запрещать носить эти ИИ-очки в общественных местах. Я только недавно...
4: Которые снимают на камеру.
3: Раньше, знаешь, вот такая, хочешь быть умницей, надела очки. Вот. А сейчас очки действительно настолько умные, ты просто нажимаешь на кнопку. Но там есть, ты нажимаешь на эту кнопку съемки.
4: Да.
3: Там снимает и записывает и звук, и видео, и все.
4: Причем я один раз так с коллегой пообщался, такого наговорил ему, а потом оказалось, что на нем такие очки.
3: А, там видно, что это вот там зажигается такой огонек, и это можно разглядеть.
4: Вот я не обратил
3: внимания. Да-да-да. Но я тоже
4: про
3: не обратила внимания.
4: Про вас
3: все
4: рассказал ему, а он
3: я
4: все записал.
3: Я у своей приятельницы такое увидела. Это классно, когда ты блогер, допустим, и снимаешь, не знаю, еду.
5: Я
3: там
5: тут
3: еще
5: видела, как пилоты самолетов снимают на эти очки.
3: Да, это так красиво.
4: Мне чаще попадаются, когда пранки снимают на эти очки.
3: Да, на самом деле, конечно, там можно все что угодно снимать. И я вот если...
4: А вот 18+, что-то пока не попалось.
6: За это статья. А я помню, у меня были в конце 90-х эти очки с такими шарами, такие глазища, помнишь, такие?
3: Да.
6: Как это? У тебя минус 25.
4: Очки надо?
6: Да, и это еще, и были такие, у которых на пружинах такие.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
7: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Не оферта, предложение ограничено.
10: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
11: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
10: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
11: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему логическому завершению. Почти собрались домой, но перед этим, конечно же, любопытный факт.
1: Оказывается, изначально-то оно, тот самый клоун-персонаж из романа Стивена Кинга, должен был быть троллем, потому что...
0: Я думал, трансгендером. Задание было бы идеальным.
1: Да, задумка возникла у писателя, когда он, переходя мост, вспоминал как раз детскую сказку про трех козлят и тролля под мостом и решил попробовать перенести сюжет в условия современной жизни.
0: Но решил, уже... что козлят будет глаголом, и тогда все заиграет другими красками.
1: Но хорошо, что он не сделал оно троллем, потому что не представляю, как бы это выглядело в фильме. Ну, то есть, вот идет по улице группа феминисток, а он вылазит в это свое канализационное окошко и такой:
2: все самые величайшие изобретения были созданы мужчинами.
0: Ну, еще должен был быть тот самый тролл-фейс.
1: Он в него в конце вместо паука там мутирует. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
0: Прямо по курсу ожидайте выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки, а в 8 вечера начинается фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
1: Всем пока!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником в ожидании свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Блогеру Аязу Шабутдинову смягчили наказание за мошенничество. Вместо 7 он проведет в колонии 6 лет. Апелляцию после прошлогоднего приговора подала защита бизнес-коуча. В жалобе указано, что осужденный блогер возместил ущерб большинству потерпевших и признал вину. Коммерсант напоминает, что блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса за 150 и более тысяч рублей, но клиенты не получали обещанного результата. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет, сообщили агентство Ян в Кольцово. На популярный курорт туристы полетят на широкофюзеляжном Airbus A330-200. Он может взять на борт 345 пассажиров. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцова в Паттайю. Строители приступили к завершающему этапу ремонта дневного стационара Свердловского онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В августе в стационаре после ремонта открыли 13 палат. До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих. Денис Паслер подчеркнул, что в Свердловской области системно укрепляется служба онкопомощи, в том числе благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». ChatGPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, которые сгенерированы с помощью сервиса. Компания OpenAI намерена внедрить технологию в течение нескольких недель, пишет Коммерсант. В первую очередь технология важна для Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 0 до минус 2. Завтра днем плюс 8, плюс 10.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
13: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
14: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Thank you.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сасва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
2: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Bonjour.
5: Salam alaikum.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи!
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Всех вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104,10 FM.